Чую запах, смакую твій подих, чую доторки, доторки, доторки, доторки.